0: 아, 아, 왜 очень умны? С ним можно и ночью передвигаться, и не заблудиться.
1: 用了这个方法, 晚上在夜里赶路, 就不会迷路了。
0: О чем смеется?
1: 你们笑什么?
2: 杨大叔啊, 这个叫伯公灯, 在这里已经好多年了。
0: Давно. Сколько давно?
1: Холодно, если дурань.
2: Кибайня, Шенджи Гэнчо. Но я уехал сюда. Да, вот вы и читал, да. Но... Читал, что он там. А что значит, что он сильный?
0: Прям чудо светильник.
1: А, что же, значит, сильный там?

0: 不知道哪个环节出现了问题，我们的行踪暴露了，敌人知道我们护送的是一位洋人。
1: 那算没几次了。
0: 跑村进不去了，那我们将面临无路可走、无电可送、无粮可补的境地了。
1: 这事不是大事。
2: 巴丹师弟，巴丹师弟，
1: 等一下，
3: 杨大叔有话要说。
4: Вы знаете, с тех пор как я прибыл в Китай, я заметил у вас китайцев один общий недостаток. Вы никогда ничего не говорите прямо, все ходите вокруг да около. Мне это уже надоело.
2: 杨大叔，您先别着急呀。
4: Не волнуйся, пожалуйста, молчать.Разве ты сам только что не сказал, что нам некуда идти, негде остановиться на ночлег и даже негде пополнить запасы? Пан, почему ты прямо не скажешь, что операция провалилась? Или ты что-то еще от меня скрываешь?
5: Я не знаю, что я
0: не знаю. Я никогда не знал, что я не знаю. Я не понимаю, почему
4: ты так сказал. Ты не понимаешь? Ну тогда я тебе объясню. Я...являюсь военным советником китайской революции, посланным сюда Коминтерном. И сроки моего доставления в пункт связи имеют не только временной характер, но и политический. Ваши враги сейчас готовят перегруппировку войск и планируют одним ударом разгромить Красную армию. И я прибыл сюда, чтобы спасти китайскую революцию от этой угрозы. Мы прошли уже 1000 километров под Шанхаем.Я подчинялся всем вашим приказам. Вы меня водили как обезьянку. И после того, как мы прошли 1000 километров, вы сообщили, что нужно пройти еще 1000 километров. И сейчас вы сообщаете, что нам некуда идти. Мы не можем пойти назад. Мы не можем пройти вперед. Но это... И разве это не называется провалом операции? Но это еще не самое страшное. А самое страшное это то, что произошла утечка данных по моему маршруту.И предатель находится где-то среди вас!
0: Вот. Нин, это мы шо? Не уж, мы ищем.
4: Мой маршрут является самым засекреченным в партии. И там утечки быть не могло. И если речь идет об утечке, то она произошла не в высших эшелонах власти, а именно в низших, среди твоих безграмотных подчиненных!
0: 为什么会这么说？
1: Почему вы так сказали?
4: Ты, будучи командующим пунктом связи, осмелился привлечь свою жену, которая не является коммунисткой, участвовать в операции сопровождения. Разве этого факта недостаточно, чтобы определить, что предатель находится среди вас?
0: Ренаш, 如果我们这里边有人泄密。我们就不可能脑袋别再裤腰带上过来送你。
4: Что ты сказал? Что ты сказал?
0: 我说你在侮辱我们。
6: 潘同志，注意你的纪律。
0: 你闭嘴。您是首长，我跟您说几句公道话。在我们这帮人接了护送任务之前，我们这条交通线上地下党组织的领导于长庆叛变了，您知道这个对于我们来讲意味着什么吗？意味着我潘雨晴，他邹书宝，他杨雄初，
7: 还有所有的这些武装班们，
0: 还有交通员的父亲、母亲、妻子、孩子、兄弟、姐妹。
7: 我们这帮人，我们随时可能去死。可是我们为什么不管我们自己的命，也不管我们这些家属的命，我们还接了你这个护送的任务呢？
0: 是因为我们都是共产党员，我们所有人都在党旗下宣誓，是牺牲个人，严守秘密。
7: 这些誓词我们不会忘。
0: 对，我们在您眼中可能是政治素养低，但是我们有坚定的信仰。

0: 杨老师问他是谁，没人知道他姓什么，也没人知道他叫什么，他连一封谢信都没收到。到现在为止，已经有数十吨的物资。 和上百位的党的重要领导人通过了这条交通线，安全地到达了现场。你到我，когда я попал в китайскую революцию？Я, если честно, не верил в китайскую революцию。Но то, что я увидел за эти дни, заставило меня ощутить, насколько мощная сила китайской компартии. Насколько глубоко идея коммунизма проникла в массы. Конечно, не гочи-чи. Арчеху, конем, шо?
1: Я вам обещаю.
0: Чинки.
1: Вот.
0: Он тем венщу, ты гочи-чи.
1: Мы продолжим это чувство.
0: Я хочу отдать честь всем тем проводникам, которые нас сопровождали на этой пути. И громко заявить. Да здравствует великий марксизм и великая компартия Китая. Да здравствует великий советский Китай.
2: Цао站长匆匆忙忙把我从前线召回来，是发现目标了吗？
3: 我是真没有想到共产党在闽西的影响力，十个人都有可能是交通员。但是现在可以确定的就是，那个中共杨顾问已经从乌什吃斋。

0: 共产党一向是无孔不入，这里面会不会也有他们的街头站点呢？
1: 嗨，不怕你他呢，段总，我们挨家挨户的搜，如果真的有啊，肯定会有点蛛丝马迹，我们把事儿办好。
2: 自全，
3: 老寇，怎么是你啊？
4: 谁啊？自己人。
2: 村子，
5: 是。ну тогда я тебе объясню. Я являюсь военным советником китайской революции, посланным сюда Коминтерном. И сроки моего доставления в пункт связи имеют не только временной характер, но и политический. Ваши враги. Сейчас готов. И там утечки быть не могло. И если речь идет об утечке.

0: 那我们还不如猴呢。
1: Они рассказывают анекдоты.
2: Тут все с голоду сейчас сдохнут. Они все шуточки шутят. Очень мило, конечно.
3: Ведь революционеры оптимисты.

0: 连一声谢谢都没听到，到现在为止，已经有数十吨的物资和上百位的党的重要领导人通过了这条交通线，安全的到达了苏区。
1: 我来中国之前，
0: я, если честно, не верил в китайскую революцию. Но то, что я увидел за эти дни, заставило меня коммунизму проникнуть в массы. Это же не год чьи-чьи.
2: Я вам обещаю,
0: сегодня мы продолжим этот чьи-чьи.
3: 这沿途几十公里都是我们国军控制的区域，他们不敢选择从这儿下山。可是等过了上杭和永。

0: 败退，老孙走好。
1: 看，蒲公英，这是让我们下山的信号。
2: 你们一定要保护杨大叔。
1: 万大师，万大师，你们万一冒什么
3: 险，咱们怕死呢？山下有强人，一定有敌人。
1: 韩青同志已经给我们信号，让我们下山。
0: Только что стреляли, потом пели песню, сейчас загорелся свет. Какой из них сигнал?
3: Вот и на, я же сигнал.
1: Тада ми. Его жизнь. 作为一个党的交通员，他在用自己的生命换回你最后一线生机。下山。